0: Che красне шатири парли зорехове шкрупини. Лигот су усако месачне светло. Дай ми их. Ја ти доволим остать в заграде.
1: Везми си их.
0: Садни си, а одихни си троху. Але губре у не хоть. Зашпиниш златый песок босими ногами.
1: Доволь ми, пани, подлизь к брегу. Ходним ляхко, стопи на пьеску по мне не остану.
0: Не можем. Мой качер ма рад чистый пьесок.
1: Орешок златый, санечковый, поможь мне.